0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.